0: Jam FM.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Я скучаю,
1: я соскучилась,
2: любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем и женой.
0: Я тебя люблю.

0: Реклама.
1: Юни – это новое имя уникальности. Юни – это новый стандарт стиля. Юни – это ваш личный центр притяжения. Бизнес-седан, спортивный лифтбэк.
2: Передовые кроссоверы ждут вас на тесте в салоне официального дилера «Глазурит». А еще вас ждут индивидуальные условия покупки. Подробнее у официального дилера «Глазурит». Екатеринбург, улица Фронтовый бригад, 27А. Телефон 3443-200. 3443-200.
3: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Машину решил поменять? В «Атлантик Про» пора забежать. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Нужна машина посвежей? В «Атлантик Про» беги скорее. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
5: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Прием, агент, у нас утечка эксклюзивной информации.
0: В Акаме новые автомобили Jetul Dacian по ценам 2025 года. Специальное время выгод только до конца июня. Успевайте забронировать свой G-Tour в Акаме в Екатеринбурге на Сибирском тракте 24Б. Операция G-Tour идет. Время на исходе. Действуйте.
2: ООО «Восток Моторс». Не оферт. Предложение до 30 июня текущего года. Подробности у продавца.
3: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет «Уралвагонзавод» производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. «Уралвагонзавод». Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.
5: 102.5. Джим ФМ.

0: 02-21-21. Реклама ООО «Автоперекрёсток», ЕН 66-74-11-26-25. Количество авто ограничено. Подробности в салоне. Акция конца июня текущего года.
1: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория. Отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Консультации высококлассных специалистов. Операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс». В самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
2: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
3: Озонбанку 5 лет. А вам миллионы рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
4: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
5: И снова музыка прямо сейчас.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На сегодня пятницу, 12 июня. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Но в течение дня 17-20 тепла. Также сегодня в Первоуральске, Полевском, Туринской, Асбесте преимущественно облачно, без осадков, до плюс 20.

0: Реклама.
1: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
0: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок. Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Planet.tc.
2: Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
3: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» -30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
4: Акция действует до конца июня этого года.
5: Получите дополнительный бонус по коду JAMFM.
6: Ух ты, велосипеды!
7: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
6: Сколько же велосипедов!
7: Да это успех!
8: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
9: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
10: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
11: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: 5. Джем FM.
1: Утром.
0: Джем FM.
1: Днем.
0: Джем FM.
1: Вечером.
0: Джем FM.
1: Ночью.
0: Всегда Джем FM.

0: Реклама.
1: Прием, агент, у нас утечка эксклюзивной информации.
2: В Акаме новые автомобили Jetool Vision по ценам 2025 года. Специальное время выгод только до конца июня. Успевайте забронировать свой Jetool в Акаме в Екатеринбурге на Сибирском тракте 24Б. Операция Jetool идет. Время на исходе. Действуйте.
3: ООО «Восток Моторс». Не оферт. Предложение до 30 июня текущего года. Подробности у продавца.
4: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет «Уралвагонзавод» производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. «Уралвагонзавод». Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
5: Машину решил поменять. В «Атлантик Про» пора забежать. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
6: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
7: Кредит предоставляет ПАО ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан. Большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
9: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
8: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
10: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: 22-21-21. Реклама ООО «Автоперекрёсток». Количество авто ограничено. Подробности в салоне. Акция до конца июня текущего года.
1: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц с программой господдержки. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
2: Озонбанку 5 лет. А вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
3: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
4: И снова музыка прямо сейчас.
5: 102.5 Джим ФМ.

0: Реклама.
1: Прием, агент, у нас утечка эксклюзивной информации.
0: В Акаме новые автомобили Jetour Dacheng по ценам 2025 года. Специальное время выгод только до конца июня. Успевайте забронировать свой Jetour в Акаме в Екатеринбурге на Сибирском тракте 24Б. Операция Jetour идет. Время на исходе. Действуйте.
2: ООО «Восток Моторс». Не оферт. Предложение до 30 июня текущего года. Подробности у продавца.
3: Беспокоят отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
4: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
3: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
6: И снова музыка. Прямо сейчас.

Всем привет на Jam FM Гороскоп на сегодня, пятницу, 12 июня. Овен, сегодня тебе стоит сдерживать порыв спором. Телец, позволь себе расслабиться, даже если придется поменять планы. Близнецы, в серьезной ситуации попробуй найти повод для улыбки. Рак, твоя активность сегодня пойдет на пользу. Лев, попробуй послушать других, даже если уверен, что прав. Дева, самое время отбросить все лишнее и двигаться вперед. Весы, твоя решительность удивит окружающих. Скорпион, сконцентрируйся на личных целях. Стрелец, случайная встреча или разговор выведет тебя на интересные мысли. Козерог, смена деятельности поможет увидеть новые перспективы. Водолей, оторвись от гаджетов, реальные впечатления сделают этот день запоминающимся. Рыбы, время перейти от размышлений к действиям.

0: Реклама.
1: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от Планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую Планету.
0: Успевайте подключиться к оператору связи Планета до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок. Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Planet.tc.
2: Юни – это новое имя уникальности. Юни – это новый стандарт стиля. Юни – это ваш личный центр притяжения. Бизнес-седан, спортивный лифтбэк.
3: Передовые кроссоверы ждут вас на тесте в салоне официального дилера «Глазурит». А еще вас ждут индивидуальные условия покупки. Подробнее у официального дилера «Глазурит». Екатеринбург, улица Фронтовых бригад, 27А. Телефон 34-43-200. 34-43-200.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Запрет будет действовать до выработки конкретного алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемых товаров, а также путь их исследования должен прослеживаться. Решение принято из-за систематических выявлений карантинных объектов, пишет «Вечерняя Москва», и отмечает, что масштабные ограничения в отношении нескольких видов армянской продукции Россия вводит на фоне охлаждения отношений между двумя странами из-за переориентации политического курса Армении в сторону Европы. Мэрия Сухого Лога выплатит компенсацию трехлетнему малышу после нападения бездомной собаки. Так решил суд. Как сообщает облпрокуратура, в июле прошлого года безнадзорная собака напала на мальчика при входе в подъезд, укусила лицо, голову и грудь. Ребенок лечился у травматолога, также перенес прививки от бешенства, а теперь боится собак. В суде было установлено, что власти города не обезопасили жителей от бездомных животных. Суд полностью удовлетворил иск прокуратуры, обязал администрацию Сухого Лога выплатить малышу 100 тысяч рублей компенсации, пишет «Комсомольская правда». Свердловская область занимает 8-е место в России по объему волового регионального продукта ВРП, но далеко не первое по размеру средней зарплаты, пишет «Новый день», ссылаясь на данные Свердловскстата в публикации, приуроченной ко Дню России. Доля ВРП области в общем объеме России – 2,5%. По объему отгруженной промышленной продукции в прошлом году Средний Урал занял 7-е место в стране. По обороту розничной торговли – на 6-м месте, по обороту общепита – на 5-м в стране. А вот последние месячные зарплате Свердловская область отстает от многих. В прошлом году сумма составила 89 675 рублей. Это 25-е место в общероссийском рейтинге, пишет «Новый день». Документальный фильм «Брат навсегда», посвященный диалогии Алексея Балабанова «Брат и брат 2», покажут в Доме кино в Екатеринбурге 16 июня. Авторы картины Григорий и Анна Сильяновы разбираются в причинах неугасающей популярности этих фильмов. В картину вошли кадры из закулисья съемок, малоизвестные эпизоды создания фильмов, архивные материалы. На 16 июня также запланировано открытие памятника Алексею Балабанову возле Дворца молодежи. После открытия пройдет концерт. Ну а фильм покажут в Доме кино в 17:00 16 числа. Картину представят сами режиссеры. Вход по регистрации. В России снимут игровой фильм о Винни-Пухе. Об этом рассказала глава студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. По ее словам, уже идет подготовка к съемкам ленты. Напомню, Винни-Пух – персонаж английского писателя Алана Милна. В России о нем узнали в 1960-е, когда повесть перевел и адаптировал писатель Борис Захадер. В 1969-м «Союзмультфильм» выпустил первый мультфильм о Винни и его друзьях. Позднее вышли еще две серии «Винни-Пух идет в гости» и «Винни-Пух и день забот», напоминает РИА Новости. Официальные курсы Центробанка на выходные и праздники: доллар 71.91, евро 82 рубля 97 копеек.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На сегодня пятницу, 12 июня. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Но в течение дня 17-20 тепла. Также сегодня в Первоуральске, Полевском, Туринской, Асбесте преимущественно облачно, без осадков, до плюс 20.

0: 21-21. Реклама ООО «Автоперекрёсток», ЕН 66-74-11-26-25. Количество авто ограничено. Подробности в салоне. Акция до конца июня текущего года.
1: Ого! Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Planeta.tc.
4: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
5: Подробности на мотивтелеком.ру.
6: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Прием, агент, у нас утечка эксклюзивной информации.
2: В Акаме новые автомобили Jetour Dacian по ценам 2025 года. Специальное время выгод только до конца июня. Успевайте забронировать свой Jetour в Акаме в Екатеринбурге на Сибирском тракте 24Б. Операция Jetour идет. Время на исходе. Действуйте.
3: «Восток Моторс». Не оферт. Предложение до 30 июня текущего года. Подробности у продавца.
4: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц с программой господдержки. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
5: Семья, какие витамины есть в летнем салате?
6: Витамины Е, Ж, К.
5: Но тут с тобой не поспоришь. Без ежика совсем не по-летнему.
6: Хорошо, что у нас с тобой салатное взаимопонимание. ЕЖК – классический густой майонез с насыщенным вкусом. ЕЖК – вкусно как надо. Покупай провансаль ЕЖК в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
7: И снова музыка. Прямо сейчас.
8: 102,5.

0: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
1: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
2: Вот придем, дома поговорим.
3: Наконец-то, пап. Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
4: ООО «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГБ-3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
5: Машину решил поменять? В «Атлантик Про» пора забежать. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Нужна машина посвежей? В «Атлантик Про» беги скорее. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
6: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Jam.FM.
2: Здравствуйте. Центр избирком завершил генеральную репетицию думской кампании. Система ГАЗ-выбора 2.0 прошла масштабную тренировку и полностью готова к проведению единого дня голосования, заявили в ЦИК. Параллельно с тестированием программисты расширили цифровой инструментарий. Кандидаты смогут открывать счета удаленно, а комиссии подписывать протоколы электронной подписью. Число кампаний с использованием дистанционного электронного голосования должно на сентябрьских выборах вырасти вдвое, пишет Интерфакс. На проспекте Космонавтов сегодня начался ремонт перекрестка в районе кинотеатра «Заря» и метро «Уралмаш». Дорожные строители огородили трамвайные пути на пересечении улиц Баумана, Машиностроителей и проспекта Космонавтов. Объехать перекрытие водители могут через улицы Красных Командиров и Победы, либо через улицу Фронтовых Бригад. Утром в пятницу перекрытие застали большинство водителей «Эльмаша» врасплох, и многие, доехав по Баумана до «Зари», были вынуждены развернуться. Ремонт трамвайных путей на проспекте Космонавтов будет идти до утра 17 июня. Сквер появится на территории рядом с бывшим кинотеатром «Салют» в центре Екатеринбурга. В районе входной группы установят 5 вазонов с цветами в форме шара и высадят кусты кизильника. Также будет восстановлена плитка на улице Толмачева, рассказали порталу 66.ru в мэрии Екатеринбурга. Вдоль главной аллеи появятся скамейки и урны. В сквере за «Салютом» установят арт-объект «Кинолента». В здании бывшего кинотеатра, напомню, сейчас работает креативный кластер подразделения Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. В Свердловской области 12 июня сохранится умеренно теплая погода с дождями и грозами. Очередной циклон отступает на юг. Несмотря на это движение, осадки на Среднем Урале сохранятся практически на всей территории. Грозы в пятницу прогремят в основном на юго-востоке. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Сегодня, по прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями и чуть выше плюс 20. До плюс 26 потеплеет только к середине следующей недели. Чемпионат мира по футболу стартовал накануне в Мексике. Матч открытия сыграли между собой команды Мексики и ЮАР. В шоу, которое предшествовало игре, приняли участие актриса Сальма Хайек и певица Шакира, которая стала первой артисткой, выступавшей на 4 чемпионатах мира в 2006, 2010 и 2014 годах, а также теперь в 2026. Гимн Мундиаля «Больше, чем игра» исполнили Андреа Бочелли и певица Иджей. Официальный доллар на праздник и выходные 71.91, евро 82.97.
1: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение. Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в Проспект Групп такие дружеские и уважительные условия. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация», дом «Здоровье». Прогноз погоды на Jam.FM.
0: На сегодня, пятницу, 12 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадка, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. В течение дня 17-20 тепла. Также сегодня в Риже Краснотуринской рифте тоже переменная, преимущественно без осадков, до плюс 20.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: 02-21-21. Реклама ООО «Автоперекрёсток», ЕН 66-74-11-26-25. Количество авто ограничено. Подробности в салоне. Акция до конца июня текущего года.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
6: Jam FM. И здесь снова музыка. Прямо сейчас.
7: 102.5. Jam

ночью только влезал с подругами весело, так повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: реклама. Юни – это новое имя уникальности. Юни – это новый стандарт стиля. Юни – это ваш личный центр притяжения. Бизнес-седан, спортивный лифтбэк.
1: Передовые кроссоверы ждут вас на тесте в салоне официального дилера «Глазурит». А еще вас ждут индивидуальные условия покупки. Подробнее у официального дилера «Глазурит». Екатеринбург, улица Фронтовых бригад, 27А. Телефон 3443-200. 3443-200.
2: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
3: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Джем FM 102.5. Джем FM. Для слушателей старше 12 лет.
5: Свежие истории на Джем FM.
6: Привет! Возлюбленный Адель рассказал, как начинались их отношения. Рич Пол, спортивный агент и жених певицы Адель, дал редкое интервью о своих отношениях со звездой. Он рассказал, как завязался их роман. По словам мужчины, они с Адель познакомились через общего друга и какое-то время просто знали друг друга, прежде чем между ними возникли романтические чувства. Он подчеркнул, что все развивалось естественно. «Мы часто пересекались, общались, смеялись и шутили. Поначалу это было просто дружеское, вежливое общение, пока не перестало быть таковым». Рич с юмором отметил, что стал объектом интереса для британской звезды. Напомню, что пара впервые привлекла внимание публики в 2021 году. Они вместе посетили матч NBA. 3 года спустя, в августе 2024-го, Адель подтвердила помолвку во время концерта. В тот вечер одна из поклонниц подняла плакат с вопросом: «Выйдете ли вы за меня замуж?» На что певица ответила: «Я не могу выйти за вас, потому что уже выхожу замуж, но спасибо за предложение». Пара не скрывает планов на будущее, и Адель и Рич говорили о желании расширить семью и завести еще детей. У певицы есть 13-летний сын Анджело от брака с Саймоном Конеке. У Рича Пола 3 детей – Риона, Ричи и Зейн. По-моему, великолепный план. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем FM.

Всем привет на Jam FM Гороскоп на сегодня, пятницу, 12 июня. Овен, сегодня тебе стоит сдерживать порыв к спорам. Телец, позволь себе расслабиться, даже если придется поменять планы. Близнецы, в серьезной ситуации попробуй найти повод для улыбки. Рак, твоя активность сегодня пойдет на пользу. Лев, попробуй послушать других, даже если уверен, что прав. Дева, самое время отбросить все лишнее и двигаться вперед. Весы, твоя решительность удивит окружающих. Скорпион, сконцентрируйся на личных целях. Стрелец, случайная встреча или разговор выведет тебя на интересные мысли. Козерог, смена деятельности поможет увидеть новые перспективы. Водолей, оторвись от гаджетов, реальные впечатления сделают этот день запоминающимся. Рыбы, время перейти от размышлений к действиям.

0: Реклама.
1: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
0: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Прием, агент, у нас утечка эксклюзивной информации.
3: В Акаме новые автомобили Jetour Dashing по ценам 2025 года. Специальное время выгод только до конца июня. Успевайте забронировать свой Jetour в Акаме в Екатеринбурге на Сибирском тракте 24Б. Операция Jetour идет. Время на исходе. Действуйте.
4: ООО «Восток Моторс». Не оферт. Предложение до 30 июня текущего года. Подробности у продавца.
5: И снова музыка прямо сейчас.
6: 102.5 Джим ФМ.

0: 22-21-21. Реклама ООО «Автоперекрёсток», ЕН-66-74-11-26-25. Количество авто ограничено. Подробности в салоне. Акция до конца июня текущего года.
1: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Planet.tc.
4: Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
5: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
6: Акция действует до конца июня этого года.
7: Получите дополнительный бонус по коду JAMFM.
8: И снова музыка. Прямо сейчас.
9: 102.5. JAMFM.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
2: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
1: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
3: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ух ты! Велосипеды!
5: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
4: Сколько же велосипедов!
5: Да это успех!
6: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
7: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
8: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц с программой господдержки. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
9: Телефон рекламной службы Джем ФМ
10: 235-0905.
9: 235-0905.
10: Джем ФМ.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Свежие истории на Джем ФМ.
13: Привет! Бывшая жена Тимура Родригеза требует от артиста содержать ее. На фоне подготовки к свадьбе с Катей Кабак Тимуру Родригезу вновь предстоит улаживать конфликт с бывшей женой. По данным источников, Анна Девочкина инициировала исполнительное производство, обратившись к судебным приставам с неактуальным соглашением, по которому шоумен был обязан переводить ей по 500 тысяч рублей в месяц, помимо алиментов на детей. Инсайдер из окружения артиста считает, что действия Девочкиной могут быть местью бывшему супругу на фоне его помолвки. Он высказался: «Анна ведет себя как обиженная женщина и пытается оттяпать кусок побольше. Хотя бывший ей больше ничего не должен. Новый обеспеченный мужчина, квартира в центре Мадрида, дети ходят в лучшие школы Испании. Тимур оставил ей все. Зачем воевать? Но она даже слушать этого не хочет». Тимур был обязан выплачивать по 500 000 в месяц. Представитель звезды отметил, что эту обязанность Тимура суд снял, удовлетворив иск о расторжении алиментного соглашения в полном объеме. Да уж, вот это страсти. Будем надеяться, что все мирно разрешится. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джим ФМ.

0: будни вечером на Jam FM мы добавляем драйва. И у нас Jam без правил.
1: Сейчас яркие моменты вечернего шоу Jam без правил.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Магия чисел в твоей жизни. Какие тебе принесли удачу, а каких ты избегаешь?
3: Нам пишет Евгения, говорит о том, что привет, Jam. Вся жизнь связана с числом 6. Вот, у меня тоже. Значит, в детстве квартира 16, а потом купила квартиру с номером 6, потом другая квартира переехала 66, 65. Ну, в общем, все, что связано с шестеркой. Опять же, она не написала, была ли в ее жизни цифра, ну вот, связанная с тремя шестерками.
2: 6, 6, 6, число дьявола.
3: Ну, тут как бы я не стал просто уточнять, как бы.
2: Ну, нет, это общий известный факт.
3: Ну, тут я в том плане, что все понимают, поэтому. Значит, мистер или миссис Д говорит нам о том, что любимое число 7, хотя все говорят, что это не совсем хорошее число.
2: 7? Подожди, да. Наоборот, всегда 7 говорят, что счастливая.
3: Это у тебя все говорят, а у нее нет, видишь?
2: Странно.
3: Ее общество трактует цифру 7 как непонятную.
2: Ну, может быть, люди же начинают сразу сравнивать определенные числа с какими-то моментами в своей
3: пословица
2: жизни.
3: Пословица о чем говорит?
2: О чем?
3: 7 раз отмерь,
2: отмерь, один
3: вот.
2: Раз отрежь.
3: Поэтому...
2: А вот Оля пишет, не знаю, счастливы ли для меня это цифры, но я родилась 17-го числа, и мой старший сын тоже. Муж и отец рождены 11 марта, ничего себе как совпадает. И живет она в квартире под номером 77.
3: О, смотрите, у Татьяны очень красиво получается. У нас, говорит, с мужем одинаковый набор цифр в датах рождения. То есть смысл в том, что одинаковые цифры просто стоят по-разному, а по сути то же самое. Вот все цифры одинаковые. Ну давайте, 31.01.86, ну, видимо, 31 января 86 года рождения, а у него 03.11.86.
2: Как круто!
3: Цифры одни и те же. Прикольно, очень круто. Прям... Да, мне нравится.
2: А вот Ксения пишет тоже про число 13 и 21. Кстати, вот пока что по моим каким-то наблюдениям именно число 13 почему-то лидирует. Который приносит удачу. Она пишет, у мужа день рождения 13-го, у сына и у дядьки в один день тоже 13-го, у бабушки тоже 13-го. И там тоже у меня, у отца, у мужа в один день 21-го день рождения.
3: Ну вы, да, задумайтесь, купите шар себе какой-нибудь хрустальный, может там говорить с кем-то начнете.
2: Есть сообщение, не могу его не зачитать, пишет мужчина, но у него никнейм такой, по фамилии.
3: Семенов.
2: У него крик души, он пишет, всем привет, хочу поделиться новостью, которая меня, не очень радует. В общем, сегодня мне день рождения, 36 лет, пишет, исполняется. Ну и никогда на мой день рождения не было дождя, а этот год подставил меня конкретно. Во-первых, поздравляем.
3: Нет, это просто небо обнимает тебя, ну, окутывает как-то.
2: Ну, да.
3: Полностью, целиком.
2: Нет, бывает.
3: Мы просто... плохое поворачиваем в хорошее.
2: Да,
3: вообще.
2: Можно как-то по-другому тоже трактовать.
3: Я тебе говорю, небо просто обнимает, понимаешь?
2: Да, ну вот я
3: оно радуется
2: хотела,
3: за тебя.
2: Чтобы мой день рождения был дождик. Ну хотя обычно погода-то у нас какая? Сейчас дождик идет,
3: обычно
2: а
3: у нас
2: потом
3: погода
2: может
3: на Урале.
2: Быть солнышко.
3: Да,
2: поэтому
3: тоже
2: еще
3: быть.
2: Не поздно.
3: Оль нам говорит, в моей жизни магическая цифра 2, она преследует меня повсюду в хорошем смысле слова. Значит, проживала в доме 12, квартира 2. Потом, значит, переехала тоже, номер квартиры был 2. Значит, жила на втором этаже, женилась, не, получается, вышла
2: замуж,
3: да. 22 числа. Первый ребенок 22 родился. Блин, это очень круто, да. Я думал о том, что магия чисел, она как-то не так, знаешь, нас соединяет. Оказывается.
2: Столько сообщений приходит.
3: Да, вот Анна тоже говорит. Добрый день. Родилась 13 июня. Скоро, кстати, стукнет 37 с наступающим. Да, еще так молода, но сейчас не об этом. 13 число сопровождает меня по жизни. Родилась в 13.00. Понимаете?
2: Кстати, время же рождения тоже имеет значение.
3: Да, когда, в общем... Мама была в больнице, там что-то 13 чего-то ей давали. Ну, в общем-то, 13 тоже цифра присутствует. Место в автобусе всегда 13 выпадает. Номер карты через одно число 13. Ну, вот, казалось бы, цифра 13, вот эта чертова дюжина, которая, наоборот,
2: бы.
3: Да, должна отталкивать. Однако мы все их притягиваем.
1: Джем без правил. Встреча, которую нельзя пропустить.
0: По будням с 5 вечера на Джем FM.
4: Реклама. Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
5: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026.
6: Bulls.
7: Вот придем, дома поговорим.
8: Наконец-то, пап.
9: Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
10: Булз заглядок. Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК Сибирский сад, дом ГП3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
11: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
12: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
13: 102.5.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Здравствуйте. Президент Владимир Путин в День России наградит в Кремле героев труда и лауреатов госпремий. В их числе РБК называет ректора МГУ Виктора Садовничева, режиссера Андрея Кончаловского и бывшего уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову. Звание Героя труда по итогам прошлого года получили более 10 человек. Среди них президент Российской академии наук Геннадий Красников, президент Транснефти Николай Токарев, глава КАМАЗа Сергей Кагугин и композитор Александр Зацепин. Следствие потребовало арестовать директора и водителя компании «Автоном», чей автобус в среду вечером вылетел на тротуар в центре Екатеринбурга. Установлено, что на предприятии, которому принадлежит данный автобус, систематически нарушался режим труда и отдыха водителей, заявил перед заседанием официальный представитель Следственного управления СКР по Свердловской области Максим Чалков. Комментарий Следственного комитета публикует портал Е1. Дом жилого комплекса «Тринити», пострадавший от удара беспилотника, признали безопасным. С жильцами пострадавших квартир на этой неделе встретился вице-мэр Рустам Галямов. Он озвучил итоги экспертизы, проведенной представителями УРФУ. Несущие конструкции не повреждены, жилье будет восстановлено и часть работ уже началась, сообщает официальный портал Екатеринбурга. Для восстановления остекления закупили более сотни стеклопакетов, 10 новых оконных блоков уже установлены, полностью ремонт завершили в 7 квартирах и 5 еще ремонтируют. Средняя зарплата в Свердловской области превысила 94,5 тысячи рублей. Портал Е1 публикует данные Свердловскстата за март этого года. За год рост показателя составил больше 9%. Лидерами по росту зарплат оказались финансисты и страховщики. Их средний заработок превышает 171 тысячу, и это плюс 18% за год. Больше 170 тысяч в месяц получают в Свердловской области представители сферы IT и связи, а замкнули тройку зарплатных лидеров те, кто занимается научными исследованиями и разработками. Издание «Вашингтон-Пост» назвало Илона Маска триллионером только на бумаге. О кратном росте состояния основателя SpaceX заговорили после IPO компании. По данным издания, в оценке состояния Илона Маска учитывали опционы и акции, которые он получит только в будущем при выполнении двух условий. Это запуск компьютерных дата-центров в космосе и создание человеческого поселения на Марсе. Официальный доллар на праздник и выходные 71.91, евро 82.97.
1: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения. Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062. Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф. Прогноз погоды на Jam.FM.
0: На завтра, субботу, 13 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали облачную погоду, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 15, завтра днем 18-20 выше нуля.

0: Реклама.
1: Юни – это новое имя уникальности. Юни – это новый стандарт стиля. Юни – это ваш личный центр притяжения. Бизнес-седан, спортивный лифтбэк.
2: Передовые кроссоверы ждут вас на тесте в салоне официального дилера «Глазурит». А еще вас ждут индивидуальные условия покупки. Подробнее у официального дилера «Глазурит». Екатеринбург, улица Фронтовых бригад, 27А. Телефон 34-43-200. 34-43-200.
3: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
4: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Телефон рекламной службы Джем ФМ
6: 235-0905.
5: 235-0905.
7: Джем ФМ.
5: И снова музыка прямо сейчас.
8: 102.5 Джем ФМ.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.FM.
1: Привет! Ксения Бородина обратилась к старшей дочери в честь ее дня рождения. На днях Марусе исполнилось 17 лет. Знаменитая мама поздравила наследницу публично. Она выложила в личном блоге кадры подросшей дочери. На них именинница позирует с распущенными волосами и неврусским макияжем. Подписчики в комментариях восхитились ее естественной красотой. В посте Бородина призналась, что до сих пор не может поверить, что ее дочь уже такая взрослая. Телеведущая рассыпалась в комплиментах, назвав Марусю красивой, мудрой, умной и доброй. А также поблагодарила судьбу за то, что именно она появилась в своей жизни 17 лет назад. Ксения прокомментировала: «Твой взгляд я узнаю из тысячи, потому что только ты так смотришь на меня с самого рождения. Всегда с любовью, всегда с нежностью и заботой». Поклонники тоже присоединились к поздравлениям. Ну и мы тоже поздравляем Марусю с прошедшим днем рождения. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: Реклама.
1: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
0: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок. Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Planet.tc.
2: Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
3: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
2: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможные противопоказания проконсультируйтесь со специалистами.
5: И снова музыка прямо сейчас.
6: 102.5 Джим ФМ.
7: Все мы изначально чайники с мечтами.

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Вода на морских курортах в России начала прогреваться. В Ейске температура достигла плюс 23 градусов. В Калининграде, Феодосии и Ялте на побережье пока не выше плюс 17 градусов. В Сочи вода плюс 18 и чуть теплее, плюс 20 в Анапе и Туапсе. Данные приводит агентство ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России. В четверг в правительстве сообщили, что в Анапе разрешение на открытие получили 49 пляжей. Купальный сезон здесь, несмотря на прохладное море, открыли с 1 июня. Суд арестовал на 2 месяца директора компании «Автоном» Алексея Яркова. Под стражей он будет находиться до 10 августа, сообщает портал Е1 из зала суда. На следующем заседании будет решен вопрос по мере пресечения для водителя 81-го автобуса. Икрамжона Хамраева обвиняют в нарушении ПДД, которое повлекло гибель людей. Водителем уроженец Киргизии был трудоустроен официально. У мужчины есть жена и 4 детей, сообщают СМИ. Жители Свердловской области сегодня еще могут отдать свои голоса за благоустройство любимых парков и скверов. Голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Инфраструктура для жизни» будет идти до 23 часов и 59 минут 12 июня. По данным Департамента информполитики, с момента запуска свой голос за те или иные объекты благоустройства отдали больше 810 тысяч уральцев. Результатом голосования станут красивые и комфортные площадки для отдыха и спорта, которые будут радовать нас долгие годы, подчеркнул губернатор Свердловской области Денис Паслер. Глава области еще раз призвал свердловчан поддержать парки и скверы своего и даже соседнего населенного пункта. На севере Свердловской области река затопила дорогу, которая связывает Серов сразу с несколькими поселками. Проезд закрыт на 17-м километре трассы Серов-Еловка-Новая-Подгарничный. Госавтоинспекция Свердловской области выставила запрещающие знаки. Объехать подтопление со стороны Серова нельзя. Водителей в объезд отправляют только через Краснотурьинск. Метеорный поток Персеиды и парад 6 планет можно увидеть на небе предстоящей ночью. Персеиды ученые называют одним из самых популярных метеорных потоков в году. На ночь с 12 на 13 июня приходится его пик. Пик потока Персеиды пришелся на новолуние, поэтому небо будет полностью темным. Перед рассветом можно будет увидеть парад из 6 планет – Юпитера, Меркурия, Марса, Урана, Сатурна и Нептуна. Официальный доллар на праздник и выходные 71.91, евро 82.97.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра, субботу, 13 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали облачную погоду, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду ночью, до плюс 15, завтра днем 18-20 выше нуля.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: 22-21-21. Реклама ООО «Автоперекрёсток», ЕН 66-74, 11-26-25. Количество авто ограничено. Подробности в салоне. Акция до конца июня текущего года.
1: Ого! Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на «Планета.ТС».
4: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
5: Подробности на мотивтелеком.ру.
6: Ух ты, велосипеды!
7: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
6: Сколько же велосипедов!
7: Это успех!
8: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
9: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
10: И снова музыка прямо сейчас.
11: 102.5 Джим ФМ.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Реклама.
1: Вот придем, дома поговорим.
2: Наконец-то, пап.
3: Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
4: ООО «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГП3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
5: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц с программой господдержки. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
6: Озонбанку 5 лет. А вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
7: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на Jam FM.
10: Привет! Певица Максим отказалась от отпуска из-за насыщенного рабочего графика. Певица призналась, что этим летом останется без отпуска. Все из-за насыщенного гастрольного графика. Это официально подтвердила ее менеджер Яна Богушевская. По ее словам, у певицы запланировано множество съемок и гастролей. Представительница поделилась. Этим летом Марина не будет отдыхать. У нас впереди съемки, концерты и презентация книги. Богушевская отметила, что при этом певица планирует устроить праздник по случаю своего 43-летия. Она проведет важный день в кругу самых близких. Ну а я считаю, что Максим должна делать все так, как именно хочет она. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Каждое утро по будням на Jam.fm мы начинаем утреннюю джимнастику.
1: Сейчас вспоминаем самые яркие моменты джимнастики.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Какие хорошие события произошли у тебя на днях? Что было интересного и яркого? Почитаем еще сообщение и вручим приз.
3: Веда написала: в выходные встречалась с братом, который дал мне пару мастер-классов по правильному, качественному использованию полузеркалки.
2: О.
3: Счастливо, жду длинных выходных, чтобы от души поснимать всех и вся. Ребята, пользуйтесь всеми режимами фотиков, они вдохновляют. Ну, кстати, это довольно сложно. Действительно,
2: конечно,
3: в фотоаппарате очень много режимов. Мы уже вообще перестали пользоваться настоящими фотоаппаратами. Да, мы вообще или обычно телефоном все фоткаем, а там столько нюансов и много видосиков, я однажды даже увлекалась какое-то время, ну прям очень сложно.
2: Да, это правда. Ну, как и в телефоне, ты до сих пор не знаешь все функции, которые у тебя там на самом деле есть. Ты пользуешься какими-то основными базами, а оказывается, в телефонах столько всего, и ты, многие про них даже не знают, что там это есть. Ну, а сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло от Майи. Привет, мы ходили с друзьями на сысертскую прогулку. Собрались три девочки, взяли всех своих детей, на троих получилось шестеро. И вперед шагать 8 километров по Сысерти. Очень классно. Классное мероприятие. На каждом КП ты не просто ставил отметку, КП это контрольный пункт, не просто ставил отметку о посещении, но мог поучаствовать еще и в разных активностях. Все наши дети герои. Ну, тем, кому 9, конечно же, пробежали маршрут и не заметили, а вот те, кому 3 года, мы считаем, они прям молодцы. Тихо, наверное, они шли к своей цели. У одного нашего участника, моего сына, намозолилась нога. Идти в кроссовках дальше было невозможно. Возвращаться назад примерно столько же, сколько идти вперед. Решено. Снимаем кроссовки и идем до конца. И 3,5 километра мой сын прошел в носках.
3: Ого!
2: Прекрасно прошел еще и подбадрил меня. Фотографии прекрасные Майя прислала. И как раз маршрутный лист и КП. Слушайте, это интересная затея, оказывается. Вот когда не просто идешь, а когда идешь, и там активность, идешь активность. Поэтому, мне кажется, нужно брать на заметку и в погоду в такую прогуляться просто великолепно. Ну и еще раз один из фактов подтверждает, что нужно выбирать тщательно обувь, про которую многие говорят. Ни в коем случае нельзя идти в новой обуви, которую только купил, надел и пошел. Потому что сюрпризы могут быть различны, поэтому проверенная, в которой ты уже прошагал не один километр, идешь и получаешь удовольствие.
1: Просыпайся и заряжайся вместе с нами.
0: Твое бодрое утро – это утренняя джимнастика на Jam.fm.
4: Реклама.
5: Прием, агент, у нас утечка эксклюзивной информации.
0: Ваками новые автомобили Jetour Dacher по ценам 2025 года. Специальное время выгод только до конца июня. Успевайте забронировать свой Jetour Ваками в Екатеринбурге на Сибирском тракте 24Б. Операция Jetour идет. Время на исходе. Действуйте.
6: ООО «Восток Моторс». Не оферт. Предложение до 30 июня текущего года. Подробности у продавца.
7: Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
8: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня» адреса на сайте любимаякухня.рус.
9: Акция действует до конца июня этого года.
10: Получите дополнительный бонус по коду JAMFM.
11: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
12: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
11: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
13: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: спросят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam. Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.
4: Jam.
2: Jam.
0: Jam FM.
2: Jam FM.
4: Jam.
3: Jam.
1: Jam FM.
5: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
0: Новости на Jam FM.
6: Здравствуйте. Россия ждет решения Вашингтона по назначению посла США в Москве. Заявление на приеме по случаю Дня России сделал посол России в Соединенных Штатах Александр Дарчиев. «Мы надеемся, что рано или поздно американский посол в Москву приедет, но это решение американской стороны», цитирует Дарчиева агентство ТАСС. Дипломат добавил, что любой выбор американской администрации будет оперативно рассмотрен. Напомню, в июне прошлого года бывший посол США в Москве Эллен Трейси завершила свою миссию. Станцию метро «Проспект Космонавтов» днем оцепила полиция. Причиной для частичного перекрытия входа оказалась оставленная сумка. За вещами в итоге вернулась хозяйка. Оцепление после этого было снято, пишет портал Е1 со ссылкой на информацию мэрии Екатеринбурга. В центре города завершился масштабный концерт «Хором славим Россию и город». Он традиционно собрал на ступенях исторического сквера более десятка хоровых коллективов Екатеринбурга. Послушать самые известные песни о России и уральской столице собрались и сотни горожан. Публика слушала концерт не только перед ступенями, на которых расположился хор «Ной» с моста проспекта Ленина. На сводных репетициях присутствовали до 1500 участников хоров, а аккомпанировали им около сотни музыкантов. 35 лет назад состоялись первые выборы президента России. Голосование прошло год спустя после принятия декларации о государственном суверенитете России. Ее подписали в 1990 году. Газета «Ведомости» в год 35-летия выборов первого президента вспоминает, кто претендовал на высокий государственный пост. Кроме Бориса Ельцина, кандидатами были экс-председатель Совета министров СССР Николай Рыжков, 45-летний Владимир Жириновский, а также Аман Тулеев, генерал Альберт Макашов и экс-министр МВД Советского Союза Вадим Бакатин. В Мексике к чемпионату мира по футболу перезапустили музей Фриды Кало и Диего Риверы. Реставрационные работы шли в течение последних 6 лет, пишет газета «Коммерсант». Экспозиция расположена в Мехико, в Асиенде 16 века. Здесь представлены 26 работ Фриды Кало и почти 140 произведений Диего Риверы. Это картины, рисунки и фрески. Вновь открывая музей, наследницы художественного собрания заявили, что стремились сместить акцент с сенсационных историй о личной жизни Фриды Кало и Диего Риверы на их творчество. Официальный доллар на праздник и выходные 71.91, евро 82.97.
0: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
7: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия.
0: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация», дом с Прогноз погоды на Jam FM.
5: На завтра, субботу, 13 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали облачную погоду, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до +15, завтра днем 18-20 выше нуля.

0: Реклама.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Юни – это новое имя уникальности. Юни – это новый стандарт стиля. Юни – это ваш личный центр притяжения. Бизнес-седан, спортивный лифтбэк.
5: Передовые кроссоверы ждут вас на тесте в салоне официального дилера «Глазурит». А еще вас ждут индивидуальные условия покупки. Подробнее у официального дилера «Глазурит». Екатеринбург, улица Фронтовый бригад, 27А. Телефон 34-43-200. 34-43-200.
6: Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
7: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
10: Джем ФМ.
8: И снова музыка прямо сейчас.
11: 102.5.

0: Реклама.
1: Что хочет летом моя крошка?
2: Душа требует окрошку.
1: На квасе или на кефире?
2: На твой вкус. Главное, чтобы с майонезом ежика.
3: Ежика – классический густой майонез с насыщенным вкусом. Ежика – вкусно как надо. Покупай провансаль ежика в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
4: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
5: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
4: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходимо консультироваться. Специалиста.
6: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
7: Jam FM 102.5. Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
8: Свежие истории на Jam FM.
9: Привет! Николай Цискоридзе признался, что не выходит на сцену театра под своим настоящим именем. Николай Цискоридзе признался, что театр заменил ему балет. В разговоре с журналистами он рассказал, что несмотря на многолетний опыт выступлений на сцене, он до сих пор постоянно трудится над улучшением своих актерских навыков. А чтобы люди не ассоциировали его с балетом, артист никогда не выходит на сцену под своим настоящим именем. Он прокомментировал. «Во-первых, я никогда не выхожу на сцену под своим настоящим именем. Не хочу, чтобы люди ассоциировали меня с балетом. Во-вторых, мне приходится многому учиться. Есть заблуждение, что театр, где танцуют, и театр, где играют, схожи, но это совсем не так». Артист также отметил, что не выходит на сцену без специальной подготовки. По его словам, балет и театр слишком разные, чтобы вот так просто, сняв пуанты, стать актером. Этому, уверен Цискоридзе, нужно учиться. Ну а мы пожелаем Николаю удачи. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: Алло.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Реклама.
1: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
0: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок. Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Planeta.tc.
2: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
3: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Новости на Jam.fm.
1: Добрый день. Свободную продажу топлива в пятницу открыли на 9 АЗС «Атан» в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В другой крупной сети АЗС «ТЭС» заправка ведется по-прежнему только по выданным QR-кодам. Напомню, 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на АЗС на продажу топлива в 20 литров на человека ввели в Севастополе. К концу мая ограничения коснулись всего Крыма. Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил в СИЗО до 10 августа водителя автобуса Икрамжона Хамраева, который устроил ДТП с четырьмя погибшими у храма Большой Златоуст. Ему предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более человек. На допросе фигурант рассказывал, что перепутал газ с тормозом. Ранее тот же суд арестовал директора компании-перевозчика «Автоном» Алексея Яркова. Он вину не признает, называет ДТП случайностью. Гордума Екатеринбурга выдвинула музыкантов группы «Чайф» в название заслуженных артистов России. В их число вошли основатели коллектива Владимир Шахрин, Владимир Бегунов, барабанщик Валерий Северин и бас-гитарист Вячеслав Двинин. С инициативой выдвинуть «Чайф» в связи с 40-летием Свердловского рок-клуба выступил депутат от «Единой России» Дмитрий Сергин. Они прославляют Екатеринбург далеко за его пределами. «Чайфы» народные, прям наши, за душу берут, пояснил депутат Сергин. Церемония прощания с Людмилой Чурсиной проходит в Санкт-Петербурге. Проститься с ней пришли губернатор Петербурга Александр Беглов, директора питерских театров, а также многочисленные поклонники актрисы. Причиной ее смерти стало тяжелое заболевание. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье Людмилы Чурсиной. Первую в мире сумку из кожи ДНК тиранозавра выставили на аукционе в Париже. Ученые создали кожу древнего хищника, вырастив ее в лаборатории на основе восстановленной по останкам ДНК. В свою очередь, авангардный бренд Enfin Levé изготовил аксессуар. Он выполнен в темно-бирюзовом цвете. По оценкам экспертов, цена сумки составляет от 300 до 500 тысяч евро, от 25 до 41 миллиона рублей. Доллар 71,91, евро 82,97.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: На завтра, субботу, 13 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали облачную погоду, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 15, завтра днем 18-20, выше нуля.

0: Реклама.
1: Прием, агент, у нас утечка эксклюзивной информации.
0: В Акаме новые автомобили Jetool Vision по ценам 2025 года. Специальное время выгод только до конца июня. Успевайте забронировать свой Jetool в Акаме в Екатеринбурге на Сибирском тракте 24Б. Операция Jetool идет. Время на исходе. Действуйте.
2: «Восток Моторс». Не оферт. Предложение до 30 июня текущего года. Подробности у продавца.
3: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц с программой господдержки. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
4: Вот придем, дома поговорим.
5: Наконец-то, пап!
6: Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
7: ООО «Заглядок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом Г3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
8: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam FM.
1: Привет! Певица Жасмин рассказала о мечте стать прабабушкой. Певица откровенно поделилась с журналистами своими мечтами. Артистка рассказала СМИ, что с юных лет грезила о большой семье и теперь искренне надеется дожить до статуса прабабушки. По словам Жасмин, она мечтает еще об одном внуке или даже правнучке. Она поделилась. «Я всю жизнь с самого детства мечтала, чтобы у меня был большой длинный стол, где будут сидеть мои дети и будут бегать внуки. И дай бог правнуки. Надеюсь, я доживу». Напомню, что артистка впервые стала бабушкой осенью прошлого года. Ее сын Михаил и его жена Ева подарили ей внука, которого назвали Борис. Ранее Жасмин комментировала: «У меня были слезы радости, дрожь по телу, когда берешь в руки этого крохотного комочка, который так вкусно пахнет. Это непередаваемые чувства. Я уверена, что мечта певицы непременно исполнится». Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: будни вечером на Jam FM мы добавляем драйва. И у нас Jam без правил.
1: Сейчас яркие моменты вечернего шоу Jam без правил.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: И начинается наша рубрика под названием «Нейродич. Что это такое?». Мы задаем искусственному интеллекту вопрос, который волнует или, ну знаете, присутствовал в нашей с вами жизни. Может быть, по отдельности, а может быть, и вместе. Но все же, есть сегодня вопрос, который звучит следующим образом.
3: Как реагировать на шумных людей в кинотеатре?
2: Ну да, вот шумит кто-то в кинотеатре.
3: Очень громко общается, комментирует.
2: Хрустит своими чипсульками или, например, что там?
3: Чавкает.
2: Попкорн чавкает, да. Целуется, опять же, тоже.
3: А к таким вопросов нет.
2: Ну, я не про тебя конкретно. Я имею в виду, вот ты сидишь. Ну, это было бы странно, если бы вот, ну, я бы сидел и слева от меня, вот прям на соседнем сиденье проходил бы вот этот урок французского языка. Ну,
3: зато они выбрали быть счастливыми.
2: Да, но и тот, кто ест, тоже шумит, тоже же хочет быть счастливым.
3: Ну,
2: в общем, мы спрашиваем, как бы поступил искусственный интеллект, будучи он человеком. Значит, предложил он нам режим «Тихий час». Я бы вежливо, но с непроницаемым лицом робота повернулся к нарушителю и сказал: «Внимание, уровень шума превышает допустимый порог». И я после этой фразы вообще сразу вижу конфликт. Вот сразу, одномоментно.
3: Драка.
2: У меня был такой случай просто в кинотеатре.
3: Так.
2: Это было очень забавно. В какой-то момент в своей жизни я решил подстричься под 0,3. Ну, прям вот очень и очень коротко. Да. А ты же условно меня видишь. Ты же видишь, что я, ну, не маленький, короче, мальчик.
3: Не крупненький, я бы сказала.
2: Да, да, да. Но это не толстенький. Здесь,
3: не.
2: Да.
3: Не.
2: В общем, спортзал дает о себе знать. Смысл в чем? Мы пришли в кинотеатр на страшный фильм. Он реально был страшный фильм.
3: Ты же не любишь страшные фильмы.
2: Ну, я люблю «Друзей», вот так.
3: Они тебя затащили.
2: Это было очень давно. Это было лет 13, может быть, назад.
3: Так, ну хорошо.
2: Я подстригся, вот на лысо, и у меня была спортивная куртка, которую мне подарили. Мы пришли в кинотеатр, и я вот сижу в середине, лысый, вот в этой куртке-пухане, и нас сидит этот человек 15 в ряду. И сзади кто-то шумел. И я говорю: можно потише? А фильм как бы только начался.
3: Mm-hmm.
2: И значит, они шумели весь этот вечер, и как бы периодически им говорили. И потом в конце я поворачиваюсь, встаю, они встают вдвоем, парни, которые шумели.
3: Mm-hmm.
2: И хотели мне, ну, что-то высказать по этому поводу. И в одночасье вот так 15 человек поднимается, и парни, короче,
3: а
2: быстро...
3: твои уже
2: да,
3: поднялись.
2: Да, и они через ряды вот так перепрыгивают и убежали. В общем, у меня не искусственный интеллект, но вот такая маленькая история. Да, еще есть аудиофильтрация.
3: Это как?
2: Это активировал встроенный в мою голову шумоподавитель, искусственный интеллект сказал. Это очень прикольно.
3: Это нужно так сказать тем, кто шумит.
2: Нет, нет, искусственный интеллект, он же как бы полуробот, полуусловный человек.
3: Ага.
2: И вот он говорит, я бы у себя внутри активировал шумоподавление именно на их голоса. Но мы таким не обладаем. Хотя я всегда хотел бы, чтобы у меня была какая-то SD-карта.
3: А у меня есть такой совет от нейросети, пишет очень забавный. В общем, шепни, либо скажи шумным соседям, если вы помолчите следующий 10 минут, я вам расскажу секретную концовку этого фильма. Да, то есть ты просто
2: если
3: спойлер.
2: Не замолчите?
3: Да, точнее, если не замолчите.
2: Нормально.
3: Поэтому, в принципе, такая манипуляция, я бы сказала, возможно, она и сработает.
2: Согласен. А еще говорят о том, что можно достать и незаметно пульт из кармана и дистанционно их выключать. Ну, как будто, знаешь, ну, это какое-то такое. Не знаю, как это в реальности вообще. Ноль вариантов, чтобы сработало, на самом деле.
3: Ну, такой вопрос. 50 на 50. С одной стороны, если ты хочешь посмотреть фильм действительно, чтобы тебе никто абсолютно не мешал, но это 100% только дома, наверное.
2: Слушай, я вообще считаю, что за этим должны следить как бы в кинотеатре.
3: Смотрители
2: вот те,
3: кинотеатра.
2: Да, смотрители кинотеатра, да. Это вот в шаге от паспорту люди вот эти. Поэтому все-таки они должны за этим наблюдать. Они же смотрят, чтобы никто не записывал, ну вот из-под тишка.
3: Но
2: за этим же надо как-то тоже смотреть, чтобы люди не чавкали, ну не громко, по крайней мере, ели. Но, опять же, мы понимаем, на что зарабатывают львиную долю кинотеатры. Так что вот как бы выбираем что-то среднее.
3: Не осуждаем.
1: Jam без правил. Встреча, которую нельзя пропустить.
0: По будням с 5 вечера на Jam FM.

0: 22-21-21. Реклама ООО «Автоперекрёсток», ЕН 66-74-11-26-25. Количество авто ограничено. Подробности в салоне. Акция до конца июня текущего года.
1: Семья? Какие витамины есть в летнем салате?
2: Витамины Е, Ж, К.
1: Но тут с тобой не поспоришь. Без ЕЖК совсем не по-летнему.
2: Хорошо, что у нас с тобой салатное взаимопонимание. ЕЖК – классический густой майонез с насыщенным вкусом. ЕЖК – вкусно как надо. Покупай провансаль ЕЖК в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
3: Ого! Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
4: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
5: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Planet.tc.
6: И снова музыка. Прямо сейчас.

что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайно.

0: Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. Свободную продажу топлива в пятницу открыли на 9 АЗС «Атан» в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В другой крупной сети АЗС «ТЭС» заправка ведется по-прежнему только по выданным QR-кодам. Напомню, 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на АЗС на продажу топлива в 20 литров на человека ввели в Севастополе. К концу мая ограничения коснулись всего Крыма. Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил в СИЗО до 10 августа водителя автобуса Икрамжона Хамраева, который устроил ДТП с четырьмя погибшими у храма Большой Златоуст. Ему предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более человек. На допросе фигурант рассказывал, что перепутал газ с тормозом. Ранее тот же суд арестовал директора компании-перевозчика «Автоном» Алексея Яркова. Он вину не признает, называет ДТП случайностью. Гордума Екатеринбурга выдвинула музыкантов группы «Чайф» в название заслуженных артистов России. В их число вошли основатели коллектива Владимир Шахрин, Владимир Бегунов, барабанщик Валерий Северин и бас-гитарист Вячеслав Двинин. С инициативой выдвинуть «Чайф» в связи с 40-летием Свердловского рок-клуба выступил депутат от «Единой России» Дмитрий Сергин. Они прославляют Екатеринбург далеко за его пределами. «Чайфы» народные, прям наши, за душу берут, пояснил депутат Сергин. Церемония прощания с Людмилой Чурсиной проходит в Санкт-Петербурге. Проститься с ней пришли губернатор Петербурга Александр Беглов, директора питерских театров, а также многочисленные поклонники актрисы. Причиной ее смерти стало тяжелое заболевание. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье Людмилы Чурсиной. Первую в мире сумку из кожи ДНК тиранозавра выставили на аукционе в Париже. Ученые создали кожу древнего хищника, вырастив ее в лаборатории на основе восстановленной по останкам ДНК. В свою очередь, авангардный бренд Enfin Livea изготовил аксессуар. Он выполнен в темно-бирюзовом цвете. По оценкам экспертов, цена сумки составляет от 300 до 500 тысяч евро, от 25 до 41 миллиона рублей. Доллар 71,91, евро 82,97.
1: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения.
3: Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На завтра, субботу, 13 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали: облачную погоду, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 15, завтра днем 18-20, выше нуля.

0: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
1: Подробности на мотивтелеком.ру.
2: Юни – это новое имя уникальности. Юни – это новый стандарт стиля. Юни – это ваш личный центр притяжения. Бизнес-седан, спортивный лифтбэк.
3: Передовые кроссоверы ждут вас на тесте в салоне официального дилера «Глазурит». А еще вас ждут индивидуальные условия покупки. Подробнее у официального дилера «Глазурит». Екатеринбург, улица Фронтовых бригад, 27А. Телефон 3443-200. 3443-200.
4: Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
5: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
6: Акция действует до конца июня этого года.
7: Получите дополнительный бонус по коду JAMFM.
8: Телефон рекламной службы JAMFM.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
7: JAMFM.
10: И снова музыка. Прямо сейчас.
11: 102.5. JAMFM.

0: Реклама.
1: Прием, агент, у нас утечка эксклюзивной информации.
0: Ваками новые автомобили Jetour Dacian по ценам 2025 года. Специальное время выгод только до конца июня. Успевайте забронировать свой Jetour Ваками в Екатеринбурге на Сибирском тракте 24Б. Операция Jetour идет. Время на исходе. Действуйте.
2: «Восток Моторс». Не оферт. Предложение до 30 июня текущего года. Подробности у продавца.
3: «Озонбанку» 5 лет. А вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
4: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
5: Что хочет летом моя крошка?
6: Душа требует окрошку.
5: На квасе или на кефире?
6: На твой вкус. Главное, чтобы с майонезом ежика. Ежика – классический густой майонез с насыщенным вкусом. Ежика – вкусно как надо. Покупай провансаль ежика в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
7: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Свежие истории на Jam FM.
11: Привет! Возлюбленный Адель рассказал, как начинались их отношения. Рич Пол, спортивный агент и жених певицы Адель, дал редкое интервью о своих отношениях со звездой. Он рассказал, как завязался их роман. По словам мужчины, они с Адель познакомились через общего друга и какое-то время просто знали друг друга, прежде чем между ними возникли романтические чувства. Он подчеркнул, что все развивалось естественно. «Мы часто пересекались, общались, смеялись и шутили. Поначалу это было просто дружеское, вежливое общение, пока не перестало быть таковым». Рич с юмором отметил, что стал объектом интереса для британской звезды. Напомню, что пара впервые привлекла внимание публики в 2021 году. Они вместе посетили матч NBA. 3 года спустя, в августе 2024-го, Адель подтвердила помолвку во время концерта. В тот вечер одна из поклонниц подняла плакат с вопросом: «Выйдете ли вы за меня замуж?» На что певица ответила: «Я не могу выйти за вас, потому что уже выхожу замуж, но спасибо за предложение». Пара не скрывает планов на будущее, и Адель и Рич говорили о желании расширить семью и завести еще детей. У певицы есть 13-летний сын Анджело от брака с Саймоном Канеке. У Рича Пола 3 детей – Риона, Ричи и Зейн. По-моему, великолепный план. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: 22-21-21. Реклама ООО «Автоперекрёсток», ЕН 66-74, 11-26-25. Количество авто ограничено. Подробности в салоне. Акция до конца июня текущего года.
1: Ух ты, велосипеды!
2: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
1: Сколько же велосипедов!
2: Это успех!
3: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
4: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
5: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
6: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
5: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
7: И снова музыка.

0: Новости на Jam.fm.
1: Добрый вечер. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 12 июня поздравил президента России Владимира Путина с Днем России. Пашинян выразил уверенность, что многолетние связи между народами двух стран и готовность Москвы и Еревана к открытому и конструктивному диалогу будут способствовать дальнейшему развитию российско-армянских отношений. Поздравительное послание опубликовано пресс-службой армянского правительства. На 351-м километре дороги Тюмени-Екатеринбург сегодня днем образовалась огромная пробка из-за ДТП с КАМАЗом. Пробка достигала 2 километров. По словам очевидцев, водитель грузовика не справился с управлением, и машина вылетела в кювет. Были перекрыты все полосы, люди выставляли складные стулья и отдыхали на обочине, рассказала Е1 очевидец Анна. По данным облгаи, пострадавших в этой аварии не было. Следователи нашли нарушения в компании «Автоном», где работал водитель автобуса, сбивший насмерть людей у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге. В компании систематически нарушались условия труда водителей, заявил помощник руководителя областного следственного управления СКР Максим Чалков. По его словам, водитель и кромжон, сбивший пешеходов, работал с 6 утра и до глубокого вечера. Медицинское освидетельствование водителей могло проходить в компании ненадлежащим образом, добавил Чалков. В пятницу и водитель автобуса, и директор ООО «Автоном» были арестованы по решению суда, сообщает агентство ИАН. Средняя зарплата в Свердловской области превысила 94,5 тысячи рублей. Портал Е1 публикует данные Свердловскстата за март этого года. За год показатель вырос более чем на 9%. Лидерами роста оказались финансисты, страховщики. Их средний заработок превышает 171 тысячу рублей. Это плюс 18% за год. Больше 170 тысяч получают в Свердловской области представители сферы IT и связи. Замкнули тройку зарплатных лидеров те, кто занимается научными исследованиями и разработками. Их зарплата составляет 139,5 тысяч рублей. Швейцария ужесточила политику выдачи виз россиянам. Как сообщил наш посол в Швейцарии Сергей Гармонин, в большинстве случаев гражданам России выдаются однократные визы. Получение многократных стало редкостью. В этом вопросе швейцарские власти пошли на поводу у руководства Евросоюза. Ранее, напомню, представители немецкого правящего блока ХДС-ХСС в Европарламенте предложили полностью запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Доллар 71,91, евро 82,97.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: На завтра, субботу, 13 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали облачную погоду, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 15, завтра днем 18-20 выше нуля.
3: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя, ты небо.

0: Реклама.
1: Юни – это новое имя уникальности. Юни – это новый стандарт стиля. Юни – это ваш личный центр притяжения. Бизнес-седан, спортивный лифтбэк.
2: Передовые кроссоверы ждут вас на тесте в салоне официального дилера «Глазурит». А еще вас ждут индивидуальные условия покупки. Подробнее у официального дилера «Глазурит». Екатеринбург, улица Фронтовых бригад, 27А. Телефон 34-43-200. 34-43-200.
3: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
4: Подробности на мотивтелеком.ру.
5: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
6: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
5: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
7: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Озонбанку 5 лет. А вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
9: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026/rules.
10: И снова музыка. Прямо сейчас.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Реклама.
1: Прием, агент, у нас утечка эксклюзивной информации.
2: В Акаме новые автомобили Jetool Dacian по ценам 2025 года. Специальное время выгод только до конца июня. Успевайте забронировать свой Jetool в Акаме в Екатеринбурге на Сибирском тракте 24Б. Операция Jetool идет. Время на исходе. Действуйте.
3: «Восток Моторс». Не оферт. Предложение до 30 июня текущего года. Подробности у продавца.
4: Вот придем, дома поговорим.
5: Наконец-то, пап.
6: Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
7: ООО «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГБ-3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
8: Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
9: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
10: Акция действует до конца июня этого года.
11: Получите дополнительный бонус по коду JAMFM.
12: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц с программой господдержки. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
13: Jam FM 102.5.
14: Для слушателей старше 12 лет.
15: Свежие истории на Jam FM.
16: Привет! Бывшая жена Тимура Родригеза требует от артиста содержать ее. На фоне подготовки к свадьбе с Катей Кабак Тимуру Родригезу вновь предстоит улаживать конфликт с бывшей женой. По данным источников, Анна Девочкина инициировала исполнительное производство, обратившись к судебным приставам с неактуальным соглашением, по которому шоумен был обязан переводить ей по 500 тысяч рублей в месяц, помимо алиментов на детей. Инсайдер из окружения артиста считает, что действия Девочкиной могут быть местью бывшему супругу на фоне его помолвки. Он высказался: «Анна ведет себя как обиженная женщина и пытается оттяпать кусок побольше. Хотя бывший ей больше ничего не должен. Новый обеспеченный мужчина, квартира в центре Мадрида, дети ходят в лучшие школы Испании. Тимур оставил ей все. Зачем воевать? Но она даже слушать этого не хочет». Тимур был обязан выплачивать по 500 000 в месяц. Представитель звезды отметил, что эту обязанность Тимура суд снял, удовлетворив иск о расторжении алиментного соглашения в полном объеме. Да уж, вот это страсти. Будем надеяться, что все мирно разрешится. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Каждое утро по будням на Jam FM мы начинаем утреннюю джемнастику.
1: Сейчас вспоминаем самые яркие моменты джемнастики.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Начинается игра «Три в ряд». Итак, знакомимся с нашей участницей. У нас сегодня Екатерина, она из Екатеринбурга. Она едет на работу, а работает на секретарем. Кать, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Ну, как тебе погода, как у тебя настроение?
3: Ну, погода не радует, настроение хорошее, с любимым радио.
2: Вот, любимая радиостанция поднимает тебе настроение, да?
3: Да.
4: Конечно.
2: Что первое делаешь, когда приходишь на работу?
3: Включаю компьютер, ставлю чаечек, кофеечек.
2: А ты что, кстати, больше любишь, чай или кофе?
3: Чай.
2: Ну, понятно, люди же все делятся на чай. Я вот не могу выбрать, и чай, и кофе мне. Просто утром я кофе, например, а весь день я пью чай, хожу. Вот как, кто я? Мне кажется, и то хорошо.
4: А с чем пьешь чай?
3: Просто чай.
4: А, голенький.
2: Подожди, даже без сахара? Вода и этот, как пакетик?
4: Заварочка.
3: Да, да.
2: Грустненько.
4: А черный или зеленый?
3: Зеленый чай.
2: Все. А, вот с бергамотиком, да?
3: Ну да.
2: Ну вот хоть что-то туда какой-то попало. Вкус появился. Ладно, давай, слушай наши правила. Желаем тебе удачи в нашей игре и, конечно же, только победы.
4: Мы прямо сейчас включим для тебя 3 отрывочка из разных песен. Твоя задача — угадать всех 3 исполнителей этих песен. Угадаешь — получишь сертификат на пиццу.
2: Сначала песни все проиграют, ну а потом, собственно, ждем от тебя ответа. Готова?
3: Да.
2: Итак, удачи еще раз. Поехали. Поехали.

0: Все, закончился отрезочек, три песни прозвучало. Кто это был?
1: Первая была Лолита.
0: Так, допустим.
1: Вторая была Надежда Кадышева.
0: Неплохо.
1: И вот третий, братья Гримм, если я не ошибаюсь.
0: Да, абсолютно верно.
1: Ура.
0: И Лолиту, и Кадышеву, и братьев Гримм. Даже без вариантов, сразу же отгадала наша замечательная Катя. А все почему? А потому что настроение хорошее. И она едет, конечно же, на работу уже с подарками. Поздравляем.
1: Спасибо большое.
2: Просыпайся и заряжайся вместе с нами.
3: Твое бодрое утро. Это утренняя джемнастика на Джем-ФМ.
4: Реклама.
5: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
4: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
6: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Planeta.tc.
7: Машину решил поменять? В «Атлантик Про» пора забежать. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
8: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
9: Кредит предоставляет ПАО «ВТБ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Ух ты, велосипеды!
11: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
12: Сколько же велосипедов!
11: Да это успех!
13: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
14: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
15: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
16: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
17: И снова музыка. Прямо сейчас. 102.5.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый вечер. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 12 июня поздравил президента России Владимира Путина с Днем России. Пашинян выразил уверенность, что многолетние связи между народами двух стран и готовность Москвы и Еревана к открытому и конструктивному диалогу будут способствовать дальнейшему развитию российско-армянских отношений. Поздравительное послание опубликовано пресс-службой армянского правительства. На 351-м километре дороги Тюмени-Екатеринбург сегодня днем образовалась огромная пробка из-за ДТП с КАМАЗом. Пробка достигала 2 километров. По словам очевидцев, водитель грузовика не справился с управлением, и машина вылетела в кювет. Были перекрыты все полосы, люди выставляли складные стулья и отдыхали на обочине, рассказала Е1 очевидец Анна. По данным облгаи, пострадавших в этой аварии не было. Следователи нашли нарушения в компании «Автоном», где работал водитель автобуса, сбивший насмерть людей у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге. В компании систематически нарушались условия труда водителей, заявил помощник руководителя областного следственного управления СКР Максим Чалков. По его словам, водитель и кромжон, сбивший пешеходов, работал с 6 утра и до глубокого вечера. Медицинское освидетельствование водителей могло проходить в компании ненадлежащим.

0: вопиющим образом, добавил Чалков. В пятницу и водитель автобуса, и директор ООО «Автоном» были арестованы по решению суда, сообщает агентство ИАН. Средняя зарплата в Свердловской области превысила 94,5 тысячи рублей. Портал Е1 публикует данные Свердловскстата за март этого года. За год показатель вырос более чем на 9%. Лидерами роста оказались финансисты, страховщики. Их средний заработок превышает 171 тысячу рублей. Это плюс 18% за год. Больше 170 тысяч получают в Свердловской области представители сферы IT и связи. Замкнули тройку зарплатных лидеров те, кто занимается научными исследованиями и разработками. Их зарплата составляет 139,5 тысяч рублей. Швейцария ужесточила политику выдачи виз россиянам. Как сообщил наш посол в Швейцарии Сергей Гармонин, в большинстве случаев гражданам России выдаются однократные визы. Получение многократных стало редкостью. В этом вопросе швейцарские власти пошли на поводу у руководства Евросоюза. Ранее, напомню, представители немецкого правящего блока ХДС-ХСС в Европарламенте предложили полностью запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Доллар 71,91, евро 82,97.
1: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение. Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в Проспект Групп такие дружеские и уважительные условия. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация», дом с
2: Прогноз погоды на GMFM.
3: На завтра, субботу, 13 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали. Облачную погоду, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 15, завтра днем 18-20 выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринской рифте, тоже облачно, возможен дождь с грозой до плюс 22.

0: Реклама. Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
1: Машину решил поменять. В Atlantic Pro пора забежать. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
2: Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
3: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
4: Акция действует до конца июня этого года.
5: Получите дополнительный бонус по коду JAMFM.
6: И снова музыка. Прямо сейчас.
7: 102.5. JAMFM.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
3: Комплексное обследование молочных желез. Все виды биопсии, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет мамолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
2: Вовремя проходите обследование молочных желез. В клинике европейского уровня «Парацельс».
3: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге. 272-0303.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
5: Jam FM 102.5. Jam
6: FM. Для слушателей старше 12 лет.
7: Свежие истории на Jam FM.
8: Привет! Ксения Бородина обратилась к старшей дочери в честь ее дня рождения. На днях Марусе исполнилось 17 лет. Знаменитая мама поздравила наследницу публично. Она выложила в личном блоге кадры подросшей дочери. На них именинница позирует с распущенными волосами и неврусским макияжем. Подписчики в комментариях восхитились ее естественной красотой. В посте Бородина призналась, что до сих пор не может поверить, что ее дочь уже такая взрослая. Телеведущая рассыпалась в комплиментах, назвав Марусю красивой, мудрой, умной и доброй. А также поблагодарила судьбу за то, что именно она появилась в своей жизни 17 лет назад. Ксения прокомментировала: «Твой взгляд я узнаю из тысячи, потому что только ты так смотришь на меня с самого рождения. Всегда с любовью, всегда с нежностью и заботой». Поклонники тоже присоединились к поздравлениям. Ну и мы тоже поздравляем Марусю с прошедшим днем рождения. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: FM.
1: Ты слушаешь Jam FM.
0: Jam FM.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Jam FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.
2: На стене часы. Тик-так, тик-так. И в моей груди сердце бьется.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Здравствуйте. Группировка вооруженных сил России в зоне специальной военной операции превышает 700 тысяч человек. Об этом в пятницу сообщил президент Владимир Путин. «Ясно, что у нас там группировка большая, свыше 700 тысяч человек», сказал Путин на встрече с военнослужащими участниками СВО. Президент заверил, что необходимые решения для того, чтобы после завершения СВО военнослужащие нашли достойное место работы, приняты и продолжают приниматься, сообщает Интерфакс. Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил в СИЗО до 10 августа водителя автобуса Икрамжона Хамраева, который устроил ДТП с четырьмя погибшими у храма Большого.

0: Большой Златоуст. Ему предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более человек. На допросе фигурант рассказывал, что перепутал газ с тормозом. Ранее тот же суд арестовал директора компании-перевозчика «Автоном» Алексея Яркова. Он вину не признает, называет ДТП случайностью. Главным тренером футбольного клуба «Урал» назначен Сергей Юран, сообщили в пресс-службе клуба. Юран в 80-е и 90-е выступал в таких клубах, как «Киевская Динамо», «Московский Спартак», «Бенфика», «Порту», играл за сборную России. Ранее, с декабря прошлого года, главным тренером «Урала» был Василий Березуцкий. Под его руководством команда провела 15 официальных матчей, одержала 6 побед, дважды сыграла в ничью, потерпела 7 поражений. Березуцкий не смог вывести «Урал» в российскую премьер-лигу. Это была главная задача сезона. Контракт с Березуцким закончился, и продлевать его не стали. Гордума Екатеринбурга выдвинула музыкантов группы «Чайф» на звание заслуженных артистов России. В их число вошли основатели коллектива Владимир Шахрин, Владимир Бегунов, барабанщик Валерий Северин и бас-гитарист Вячеслав Двинин. С инициативой выдвинуть «Чайф» в связи с 40-летием Свердловского рок-клуба выступил депутат Дмитрий Сергин. Они прославляют Екатеринбург далеко за его пределами. «Чайфы народные, прям наши, за душу берут», пояснил депутат Сергин. Сборы фильма «Майкл» в России превысили 900 миллионов рублей. Это данные на 12 июня, 16-й день проката в России. Картина занимает второе место среди лидеров чартов, уступая отечественному проекту «Холоп 3». В мировом прокате сборы фильма о культовом музыканте превысили 890 миллионов долларов. «Майкл» приближается к тому, чтобы стать самой кассовой музыкальной биографической лентой. Пока первое место по-прежнему занимает «Богемская рапсодия» про Фредди Меркьюри. Майкла Джексона в байопике сыграл его племянник Джафар Джексон. Доллар 71.91, евро 82.97.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: На завтра, суббота, 13 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали нам облачную погоду, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду, ночью до плюс 15, завтра днем 18-20 тепла. Также завтра в Первоуральск, Плюском, Туринский, Асбесте, преимущественно облачно, возможен дождь с грозой до плюс 20.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
3: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
2: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
4: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Машину решил поменять? В «Атлантик Про» пора забежать. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Нужна машина посвежей? В «Атлантик Про» беги скорее. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
6: Джем FM. 102.5. Джем.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Свежие истории на Джем FM.
9: Привет! Певица Максим отказалась от отпуска из-за насыщенного рабочего графика. Певица призналась, что этим летом останется без отпуска. Все из-за насыщенного гастрольного графика. Это официально подтвердила ее менеджер Яна Богушевская. По ее словам, у певицы запланировано множество съемок и гастролей. Представительница поделилась. Этим летом Марина не будет отдыхать. У нас впереди съемки, концерты и презентация книги. Богушевская отметила, что при этом певица планирует устроить праздник по случаю своего 43-летия. Она проведет важный день в кругу самых близких. Ну а я считаю, что Максим должна делать все так, как именно хочет она. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем FM.

0: 102.5 Jam FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, субботу, 13 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали облачную погоду, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду ночью, до плюс 15, завтра днем 18-20 выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринской рифте, тоже облачно, возможен дождь с грозой, до плюс 22.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Николай Цискоридзе признался, что не выходит на сцену театра под своим настоящим именем. Николай Цискоридзе признался, что театр заменил ему балет. В разговоре с журналистами он рассказал, что, несмотря на многолетний опыт выступлений на сцене, он до сих пор постоянно трудится над улучшением своих актерских навыков. А чтобы люди не ассоциировали его с балетом, артист никогда не выходит на сцену под своим настоящим именем. Он прокомментировал. «Во-первых, я никогда не выхожу на сцену под своим настоящим именем. Не хочу, чтобы люди ассоциировали меня с балетом. Во-вторых, мне приходится многому учиться. Есть заблуждение, что театр, где танцуют, и театр, где играют, схожи, но это совсем не так». Артист также отметил, что не выходит на сцену без специальной подготовки. По его словам, балет и театр слишком разные, чтобы вот так просто, сняв пуанты, стать актером. Этому, уверен Цискоридзе, нужно учиться. Ну а мы пожелаем Николаю удачи. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, суббота, 13 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали нам облачную погоду, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду, ночью до плюс 15, завтра днем 18-20 тепла. Также завтра в Первоуральск, Плюском, Туринске, Асбесте, преимущественно облачно, возможен дождь с грозой до плюс 20.

0: Реклама.
1: Вот придем, дома поговорим.
2: Наконец-то, пап.
3: Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
4: ООО «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГП3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
5: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Певица Жасмин рассказала о мечте стать прабабушкой. Певица откровенно поделилась с журналистами своими мечтами. Артистка рассказала СМИ, что с юных лет грезила о большой семье и теперь искренне надеется дожить до статуса прабабушки. По словам Жасмин, она мечтает еще об одном внуке или даже правнучке. Она поделилась. «Я всю жизнь с самого детства мечтала, чтобы у меня был большой длинный стол, где будут сидеть мои дети и будут бегать внуки. И дай бог правнуки. Надеюсь, я доживу». Напомню, что артистка впервые стала бабушкой осенью прошлого года. Ее сын Михаил и его жена Ева подарили ей внука, которого назвали Борис. Ранее Жасмин комментировала: «У меня были слезы радости, дрожь по телу, когда берешь в руки этого крохотного комочка, который так вкусно пахнет. Это непередаваемые чувства. Я уверена, что мечта певицы непременно исполнится». Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, субботу, 13 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали облачную погоду, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду ночью, до плюс 15, завтра днем 18-20 выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 на 1-399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Джем FM.
1: Твое хорошее настроение.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Джем FM.
1: Утром.
0: Джем FM.
1: Днем.
0: Джем FM.
1: Вечером.
0: Джем FM.
1: Ночью.
0: Всегда Джем FM.

0: Академии Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство Л номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Столица 102.5. Джем
1: FM. Я завяжу тебе глаза, и ты не будешь знать, где мы.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Jam FM.
1: Утром
0: Jam FM.
1: Днем
0: Jam FM.
1: Вечером
0: Jam FM.
1: Ночью
0: всегда Jam FM.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: МФМ. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Джем ФМ как будильник.
2: Поняла. Включать Джем ФМ как будильник.